0: Your positive alternative is Way FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,